Опекунксе Иисуса Христа, Царство и со Святого Сакраменту, Варпи именю Севам Цишинам, Дориле, Место Восмейса, Сен Асенья, Святому Услапому, То и Гуденаем, Кавараду Пасу, Веги Саим, То Воспестейшена Сауглю, Скулы, Узамно Тевис, Казеван, Волди, Мэужу, Мэужу, Усу.